будущем 2 МГц уточнем, будущем театра Свайлана Спербара. Радио 103 Капсель.